Не реднеше, баби не леше сме доживели на конце дежемя, при часном ветре сме могали то от руки доживиш в природе, в музеях, под ковым небом, або хынжи. А доколашка, нямаше шашучи бюш, я дарья, а что зашатывали наш программ, мы как сме теке дуцы были с микрофоном, нет вам гроним, что за вас приготовали сме, я сам Аня Кохочна, цва, жит сме вам, велем ясела, при слуханию.

Это был передний пенежский актуальный магазин в октябре. С Азия Машио с вами Спетобау. Я с вами Рожагнуем. Я сам Аня Кохоль-Шварцева. Вече будет Григор Клим при микрофоне. Сердская литература стоит вече плана с вес режии. Поедаме с литеральным ведомностником Вильям Бартольдом. В новых книгах в антологии «Цие гасмы». Книгова премьера будет 13 октября в Сердском доме. Жицу вам успешно, а спетобне. Tschüss.

Не реднеше, баби не леше сме доживили на конце дежиня. При часном ветре сме могали то от рук доживиш в природе, в музеях, пытковым небом, або хынжи. А доколашка, нямаша шашужи быш, я дарья. А что зашатывали наш программ? Мы га сме теке дуцы были с микрофоном, нет вам гроним, что за вас приготовали сме. Я сам Аня Кохоч, что вам, жицам вам, велем ясла, при слуханию.